хоть фришко сорут, дара мено, мирагро. Хоть я эцеру и чиллогок születnek,